0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте. Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 ФМ.
1: Это был новый хит от Адама Ламберта на волнах Лидер ФМ. Всем доброго-доброго утра. Четверг сегодня у нас, 2 июля на календаре, 7.16. А я, дорогие мои друзья, хочу представить не только новый трек Адама Ламберта, но и новый голос на нашей волне. Это Аня Белявцева. Аня, привет!
2: Всем привет-привет! Доброе и бодрое утро всем тем, кто подключился на волну 94.3.
1: Ну что ж, вот Анечка у нас теперь новая моя соведущая. Как вот мы и говорили, новый голос появился, новый месяц. Как настроение твое?
2: Отличное, прекрасное. Врываемся в этот день. Все отлично.
1: Ну что ж, трудовая неделя у нас короткая. Сегодня у нас последний рабочий день. Далее у нас праздничные выходные. Завтра отмечаем главный праздник нашей страны – День независимости. Ну а чем этот день запомнился, мы расскажем через несколько минут.

0: На студийных 7 часов 15 минут вы на волне Лидер ФМ, и мы делимся интересными праздниками и событиями этого дня. Всемирный день НЛО отмечается сегодня. Паша, а ты веришь в НЛО?
1: Ну, да, я верю.
0: Ну, вот и я верю. А вообще, дата связана с инцидентом 1947 года, когда в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение загадочный объект. И теперь фанаты «Звездных войн» и «Секретных материалов» собираются в этот день на тематические кинофестивали и конференции.
1: Ну, я так скажу, я обожаю просто «Секретные материалы». Вот ты смотрела его?
0: Нет, я не смотрела, но я люблю «Звездные войны».
1: «Звездные войны» я не люблю, а вот «Секретные материалы», ну, мне кажется, просто пересмотрел все серии, и более того, пересмотрел их по сотни раз. А еще вот такой фильм, люди, так скажем, постарше, поймут, о чем я говорю, это «Полет навигатора». Замечательный фильм, детский, но вот как раз про НЛО, про вот какое-то паранормальное «Полет навигатора». Вот кто не знает, обязательно загуглите, посмотрите. Вот сегодня обязательно нужно... Надо, кстати, знать, что сегодня вот загадать фильм, связанный как-то с НЛО.
0: С космическим чем-то,
1: да? Да, мы вот сделаем подсказку такую. Сегодня еще, знаешь, какой? Международный день собак.
0: Ух.
1: Так, да, можно официально отмечать. Праздник посвящен нашим преданным существам. Появился он по инициативе зоозащитников, чтобы напомнить, собака – это друг человека. Как говорил Никулин в фильме «Бриллиантовая рука». В этот день волонтеры по всему миру устраивают благотворительные акции и так далее. Вот все, сегодня у меня своего надо беляша, ну это мой пес, поздравить, наверное, как-то.
0: Я еще, кстати, знаю, что, да. Может, ты знал, но хочу поделиться, что вообще интеллект собак сравним с умом двухлетнего ребенка.
1: Так.
0: А уникальный нюх вообще превосходит человеческий в сотни раз.
1: Ну вот у меня двухлетний факт. Ребенок и пес, и они вечно конкурируют. Кто из них быстрее с пола подберет что-нибудь?
0: Да.
1: Ну что ж, вот такой замечательный день. И НЛО, и собак отмечаем. Это все 2 июля. Наша

0: Ну что же, 2 июля на календаре, у нас четверг, предпраздничный день сегодня у нас, и мы продолжаем рассказывать, чем же этот день знаменателен.
1: Международный день спортивного журналиста отмечается сегодня. Именно в этот день, в 1924 году, в Париже была основана Международная ассоциативная спортивная пресса. Ну и к этому событию был приурочен сам праздник. Профессия, конечно, это не только про очки и секунды, но и про скорость и аналитику.
0: Ну, что ж, можно сказать, спортивная журналистика – дело действительно очень специализированное, очень интересное. Все, кто любит смотреть спорт, комментаторы спортивные, анонсы, матчи и так далее – это очень важно. Вот, знаешь, я вспоминаю, ну, такие мемы, скажем так, видео, где вот атлет бежит дистанцию, преодолевает какую-то, а это же заснять все надо, да? Ну-ка. И получается, оператор с камерой еще и опережает его, бежит, чтобы заснять все. То есть оператор, он быстрее еще самого спортсмена, поэтому… Чтобы ничего не пропустить, чтобы зритель мог всем насладиться, сегодня это день, когда стоит отдать дань уважения вот всем этим спортивным журналистам, людям, которые помогают нам наблюдать все эти спортивные состязания и зрелища.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-8705.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Реклама на Лидер FM 54.7.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: В продолжении этого часа гороскоп на этот четверг.
4: Овны, вы будете полны энергии.
3: Тельцы, домашние заботы принесут вам только удовольствие.
4: Близнецы, общение сегодня сложится особенно удачно и даже продуктивно.
3: Раки, пора воплотить мечты в жизнь, действуйте.
4: Львы, но ваше присутствие делает мир ярче.
3: Девы, день больше подходит для спокойной работы.
4: Весы, вы в силах свернуть горы.
3: Скорпионы, приятные известия придут издалека.
4: Стрельцы, путешествия подарят новые впечатления.
3: Далее, козероги и друзья помогут реализовать все задуманное.
4: Водолеи, вдохновение поведет за собой.
3: И рыбы, эмоциональный подъем будет ощутим весь день.
4: Всем хорошего четверга!

0: Всем привет! 2 июля на календаре. Мы рассказываем о событиях и праздниках этого дня.
1: Итак, 2 июля в 2002 году завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.
0: А смельчаком, решившийся на рискованное приключение, стал американский миллионер Стив Фоссетт. В пути он провел 13 суток, за которые преодолел 31 тысячу километров со средней скоростью 320 километров в час.
1: Ну, кстати, вот этого попытки полета Фоссетт предпринимал 6-й раз, однако все они увенчались успехом. Но если мне не изменяет память, уже были подобные, конечно, путешествия.
0: Да.
1: И Конюхов. Вот есть и видео, кстати, о том, как он, Федор Конюхов, как он на воздушном шаре преодолевает. Но там, правда, не кругосветное было, но какой-то экстремальный полет, так как он любит экстрим.
0: Был еще один случай в 1982 году. Американец Ларри Уолтерс решил воплотить детскую мечту. Значит, он привязал к своему обычному садовому креслу 45 воздушных шаров с гелием и взял пневматическое ружье. Вместо того, чтобы просто подняться на 10 метров, кресло рвануло вверх, мужчина оказался на высоте более 4500 метров над загруженным аэропортом Лос-Анджелеса. Ну и, конечно, от страха он начал отстреливать шары. Конечно, благополучно приземлился на линии электропередач.
1: Да уж, благополучно. Я тебе так скажу, в детстве я все время думал, вот насмотревшись мультиков, что можно сделать себе тоже, вот, значит, самолет такой из воздушных шаров. Вот на мультиках. Либо, знаешь, еще вот с крыши можно спуститься на зонтике. Вот как там Шпакляк, по-моему, спускалась. Так что вот, видишь, вот на мультфильмов посмотрел.
0: Тебе, наверное, просто нравится эта вся тема.
1: Да.
0: Потому что, кто не знает и не видел, Паша снимал фильм про белорусских парапланеристов.
1: Да, кстати, можете посмотреть на ресурсах Лида Медиакомпании про лидских ребят и Гродненской области. Ну и вообще очень интересно про вот парапланерный спорт. Довольно любопытно. Так что вот в продолжение этой воздушной темы заходите, смотрите. Ну и, конечно, много нового узнаете.
2: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29 582 34 81.
3: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
5: These streets are far from black and white.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Итак, Белгидромет сообщает, что сегодня у нас будет облачная погода.
3: Ветер северо-западно от 4 до 10 метров в секунду.
2: Ну и воздух сегодня прогреется до 23 градусов.
4: Лидер

0: 7 часов 48 минут. Напоминаем, что сегодня уже 2 июля. У нас посвежело за бортом. Как тебе, кстати, вот погода?
1: Ну, отлично. Мне кажется, так даже немножечко лучше. Когда жарко, это очень, конечно, тяжело.
0: Сегодня мы отмечаем, сегодня получен патент на первую в мире паровую машину в 1698 году. Также вот это революционное изобретение.
1: Да, патентная заявка гласила: это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы.
0: А еще сегодня совершил полет первый в мире дирижабль жесткого типа 126 лет назад. Ну, это продолжение нашей летной темы.
1: Ну да, сегодня как-то так выпадает день.
0: Ну что ж, основные события мы рассказали. Всем желаем доброго утра, хорошего настроения. Да, все получится сегодня. Аня, тебе тоже желаю хорошего дня. Сегодня у тебя дебют. Но для по секрету скажу всему свету, Аня актриса, приехала к нам из Витебска. Вот такое вот, значит, знакомлю тебя со слушателями. Так что тебе хорошего эфира, все получится. И всем желаем, конечно, замечательного дня.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00 – это новый музыкальный час. Всем привет, доброго утра.
4: Доброе утро.
3: В этом музыкальном часе послушаем новинку от Джелагонии.
4: Также Кэти Перри.
3: Горячий хит «Stay» в этом музыкальном часе.
4: Скоро у нас новости с прогнозом погоды. Всем хорошего дня.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды работникам различных сфер. Среди награжденных – представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других сфер – госслужащие. За достижения в сфере культуры медаль Франциска Скорины была вручена директору Дворца культуры города Лиды Ирине Тур. Лидский центр безопасности МЧС – единственный в Гродненской области. Здесь оформлено 17 тематических площадок, где можно научиться оказывать первую медицинскую помощь, узнать, как вести себя в лифте, на воде, во время грозы, как не заблудиться в лесу. Двери центра открыты для всех желающих. Здесь разработаны обучающие программы для разных возрастов. В преддверии юбилейного 35-го фестиваля «Славянский базар» в Витебске представили брендированную продукцию. К ее созданию присоединились ведущие кондитерские предприятия концерна «Белгоспищепром». Ассортимент подарочных наборов удивляет разнообразием – конфеты, мармелад, пастила, печенье, зефир и не только. Васильковые тренды форума покоряют сердца не только белорусов, но и гостей праздника. Фирменные сладости пользуются популярностью у покупателей. Япония с 1 июля в 3 раза повысила туристический налог на выезд из страны с 1000 до 3000 йен, или примерно 18 долларов. Данный налог должны платить как иностранные путешественники, покидающие страну, так и сами японцы. Новая сумма сбора будет добавляться к стоимости авиабилетов, круизных и других билетов. Ожидается, что повышение налога принесет дополнительные доходы в размере около 120 миллиардов йен, или почти 740 миллионов долларов ежегодно.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 ФМ. Лидер
1: ФМ. Всем добрейшего утра, 8 часов 14 минут, яркого, хорошего четверга, у нас предпраздничный день завтра, День независимости отмечать будем.
2: Да, все верно, но интересную новость хочется рассказать еще вам.
1: Так.
2: Значит, на неделе моды в Париже особое внимание к себе привлекли мужские туфли. Значит, туфли непростые, пластиковая обувь, туфли были пластиковыми.
1: Так.
2: Значит, и прозрачные откровенно демонстрировали голую ножку своего владельца. Ну, среди ценителей моды, конечно, начались шуточки про то, что мужские ноги далеко не всегда настолько эстетичны, угу, чтобы показывать их, щеголяя в прозрачной обуви. И высказывали шутливые мнения про запатентование такой обуви на неприятные запахи.
1: Слушай, я вот смотрю сейчас на фотографии, это вот я не понимаю, что... По мне это просто каким-то пакетом обмотана нога. Вот просто пакет какой-то. Да, вот такая вот странная обувь. Ну, не знаю, как к этому относиться.
2: Ну, смотри, вообще считаю, что если заговорили о коллекции, то она добилась главного. Ну, они говорят.
1: А еще знаешь, что мне напоминает? Как будто эта вот нога просунута в бутылку пластиковую. Вот, точно, пластиковая бутылка. Слушай, от кваса такая. Ну, не знаю. Нет, нет, я так обувь не понимаю. Не понимаю даже, что это такое. Но, слушай, ну если уже на неделе моды, то, ну, наверное, это что-то модное действительно.
2: Ну, да, да.
1: Поговорим о моде, конечно. Что тут говорить? О современном искусстве. Вот недавно же я рассказывал о том, как одна дама продает картины, которые создают ее домашние питомцы, а именно крысы. Лапками там что-то там они делают, краску обмазывают, эти холсты. И, ты знаешь, нормально делает, продается. Ну и, возможно, вот эти вот пластиковые бутылки на ногах тоже найдут своих хозяев и почитателей.
2: Найдут за большую сумму.
1: Еще тем более за большую сумму. Ну, мод дело тонкое.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 23 минуты. Прекрасного утра.
1: Да, прекрасного утра. Паша, что-то я помню, ты рассказывал какую-то, хотел рассказать интересную историю.
0: Значит, да, вот история следующая. В Бразилии произошла студентка по имени Натали. В Бразилии, значит, ждала автобус на остановке после занятий, и к ней подскочил, значит, незнакомец, который вырвал телефон из ее руки. Схватив, он посмотрел на чехол, увидел фотографию парня, значит, в военной форме и маске. После этого сразу же вернул телефон и убежал. Натали с улыбкой рассказала, что на фотографии запечатлен участник группы BTC, известный корейский, ты наверняка знаешь,
1: конечно,
0: этот коллектив, да?
1: Да, конечно.
0: И, как она говорит, наверное, он подумал, что это мой парень, служит в армии, поэтому не стал красть телефон.
1: Считай, он, получается, спас ее от телефона.
0: Да, история быстро разошлась по южнокорейским СМИ, порадовала поклонников группы, самих участников коллектива. Даже проходя обязательную военную службу, Джин, ну, это участник группы BTC, сам того не зная, помог защитить телефон своей фанатки от кражи за тысячи километров от Южной Кореи в Бразилии. Вот так.
1: Да, ну, тема воровства, конечно, ужасна.
0: Ну, сама абсурдность и смех, да? То есть,
1: да.
0: Вот такое произошло. Кстати, был еще один такой инцидент. У девушки украли телефон, из рук вырвали. Ну, а после вот этот воришка вернулся и отдал назад, потому что это был не айфон. Вот и все.
1: Интересно. И вообще, по абсурдности, я помню, еще была ситуация. Значит, в России, в Дзержинске, двое мужчин пытались украсть подъездную дверь.
0: Так.
1: Их заметил прохожий, конечно, вызвал полицию, но просто сама ситуация металлическая, большая.
0: Да,
1: дверь.
0: Нужна она им.
1: Нужна.
0: Ну, думали, что незамеченными уйдут. Ну, что ж, и такое случается, ничего не поделаешь, но наверняка в основном такие абсурдные преступления, скажем так, да, они заканчиваются всегда очень быстро.
1: Да.
0: Ну, потому что преступники, сами того не понимая, совершают просто действия, которые вызывают смех. Ну, что ж, спасибо участникам коллектива этого, которые помогли девушке за тысячи километров от своей родины в Бразилии. Возможно, теперь этот будет талисман и охранять и дальше.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Когда перед вами

0: Дмитрий, и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол, с заботой о вашем времени.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: 8.35. Джелагония на волнах Лидер ФМ.
1: Добрый день.
0: Слушай, вот новость, наверное, для девочек больше. Предложение руки и сердца. Вот как ты к этим делам относишься?
1: Отлично.
0: Вот тут фотография, вот я сейчас увидел. Значит, мужчина сделал своей девушке предложение неожиданное. В общем, все как классика, вот встал там на колено, все, чтобы сфотографироваться, и все это дело, знаешь, где бы проходило, вот я так понял, где-то каких-то вольеры, какой-то зоопарк, что ли.
1: Ага.
0: Возле вольера знаменитой бегемотики Фионы.
1: Угу.
0: Вот. Во время поездки, посвященных первой годовщине отношений. Но самое интересное...
1: Китая подошел к вопросу креативно. Он показал своей возлюбленной, как она будет смотреться у алтаря.
0: Угу.
1: Значит, он арендовал зал с живыми цветами и сам надел свадебное платье. Ну, когда девушка...
0: Надел свадебное платье? Да, зачем?
1: Да, да, да. Ну, чтобы девушка посмотрела, как это все будет происходить. Как она сама будет смотреть за свадебное платье. И, значит, он встал на колено и задал свой вопрос в свадебном платье у алтаря с цветами.
0: Ну, и фотографии отправили, как там что-то было? С видео, да?
1: Ну, он пригласил ее.
0: Она пришла,
1: и перед ней стоит ее мужчина в платье свадебным с цветами, и он спрашивает, выйдешь ли ты за меня?
0: Ясно. Ну что ж, а говоря, свадебное платье нельзя видеть до свадьбы.
1: Ну, это про девушек говорят,
0: да.
1: Мужчин можно.
0: Ну, что ж, вот каждый креативно подходит к своим каким-то вещам. Кстати, по поводу еще случайных фотографий. Вот еще я вижу. Во время отпуска одна семья встретила маленькую бездомную собаку. Ну, выглядела она одинокой. Они подошли к ней, подарили ей там немного заботы, тепла в трудный момент. Значит, пожалели ее, накормили. И вот этот пес стал сопровождать их повсюду. Он радостно шнул рядом, вилял хвостом и так далее. Перед тем, как закончить прогулку, семья решила сделать традиционную фотографию на память о поездке. И вот то же самое, как с этой вот бегемотикой Фионой. В этот момент, когда камера запечатлела кадр, милый пес неожиданно оказался рядом со всеми. И тоже сфотографировался. Но вот улыбка на мордочке этой собаки. Просто вот она... Ты видишь?
1: Да, конечно, да.
0: Ну, это просто что-то тоже уникальное. То есть я о чем? Как вот неожиданные встречи скрашивают вот в данном случае фотографии людей, делают их действительно уникальными. Вот в случае предложения руки и сердца и вот этой семьи, которая вот, получается, накормила бездомную собаку.
1: Ну, потому что, Паша, я не перестану повторять, что животные все чувствуют.
0: Ну, что ж, замечательно. Всем таких бы фотографий забавных, как бы в данном случае. Ну, надо, кстати, опубликовать их, показать, как это все выглядит.
1: Да, да, да.
0: Я думаю, таких историй достаточно.
1: Конечно.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, возможен дождь.
3: Ветер северо-западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Днем температура воздуха прогреется до 25 градусов.
4: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Лидер FM. На-на-на-на. На-на-на.

0: 8:50. Ближе к завершению этого часа. Вот еще одна новость. Ну, там мы про животных рассказывали, да? Здесь, значит, такая история. Мужчина в Колорадо, в США, значит, подошел к своему припаркованному пикапу, открыл дверь, но тут же отскочил в сторону. Камеры видеонаблюдения запечатлели. Дело в том, что в пикап зашел медведь, расположился там, уснул и дверь закрыл за собой.
1: А открывать, ну, то есть, наверное, не думал.
0: Да, не думал. То есть сама ситуация. Представляешь, открываешь дверь, а там спит медведь.
1: Это ужасно.
0: Да, но интересно, что все чисто, все аккуратно, он ничего не сделал, он ничего не порвал, там они же обычно в поисках еды забираются куда-то, а там это часто происходит, вот, и, значит, закрыл все и отдыхал там, ну, хорошо, что все хорошо закончилось, потому что мы знаем, с медведями шутки плохи,
1: да.
0: Открыл дверь, медведь ушел спокойно, значит, переночевал там, или что он там, вот, и отправился по своим делам. Ты же из Витебска, у вас там медведей много, да?
1: Ужасно много, да.
0: И истории тоже слышал, вот недавно там медведь, значит, человек на пробежку вышел, да, в какой-то деревне,
1: да,
0: и ему пришлось быстро бегать, потому что медведь вместе с ним решил пробежаться.
1: Сейчас очень много таких историй, не только история, что
0: да.
1: А вот ты говоришь, да, за едой они. Ну, наверное, тот медведь просто был не голоден, потому что в Италии, кстати, Павел, медведь проник на территорию летнего кафе и уничтожил все запасы пасты. Медвежонок любил не малину, как все считают,
0: да,
1: а пасту.
0: А макароны.
1: Макароны.
0: Ну что ж, приятного аппетита, что ли. Всем хорошего настроения. Следующий музыкальный час посвятим утренней игре. Всем удачного четверга.
2: Ты слушаешь.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM 2 июля на календаре и встречаем в новом музыкальном часе. Зажигательная Риана!
3: Dive Into Me — это горячий хит, также послушаем.
2: Также Maroon 5 в этом музыкальном часе.
3: Много хорошей музыки впереди, а еще через 15 минут обязательно поиграем.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский замок стал площадкой для открытого диалога. Здесь состоялась встреча руководства района с работающей молодежью. Участниками мероприятия стали представители различных сфер – педагоги, работники промышленных предприятий, медики, военнослужащие. Такие встречи позволяют услышать запросы молодежи и выстроить эффективную стратегию развития Лидчины. Личане 2 июля смогут получить бесплатную консультацию нотариуса. Акция приурочена ко Дню независимости, говорит нотариус Гродненского нотариального округа Ирина Романцевич.
4: 2 июля нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню независимости Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы Гродненской области. В течение рабочего дня в соответствии с графиком работы нотариальной конторы получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимого и иного имущества, совершения исполнительных надписей, смогут все заинтересованные жители Гродненщины. Полный список нотариальных контор, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
3: Национальный аэропорт Минск запустил в тестовом режиме сервис по самостоятельной регистрации и сдаче багажа. Система представляет собой стойку саморегистрации и два небольших киоска с функционалом самосдачи багажа, смонтированных на стойках регистрации номера 33-34. Пассажир увидит инструкцию о порядке действий на экране. Зарегистрироваться на рейс можно будет за 24 часа до вылета, сдать багаж за 2 часа. В ближайшее время сервис будет распространяться только на рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает более 741 тысячи автомобилей в США из-за дефекта системы трансмиссии. Он может привести к повреждению узла парковки, что способно вызвать самопроизвольное движение автомобиля. Автодилеры обновят программное обеспечение отзываемых автомобилей, а также проверят и заменят поврежденные компоненты трансмиссии.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Всем привет! 9 часов и уже 17 минут. Мы начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Будем разыгрывать скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Ну и правила, конечно же, озвучиваю. Будем слушать какой-то фрагмент, он будет где-то длиться 15 секунд. Моя сведущая будет о ком-то или о чем-то рассказывать. На короткий номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. И за правильный ответ получить подарок.
2: Ну что, правила вы ознакомились, теперь, пожалуй, будем начинать слушать тот самый отрывок.
3: Это есть у мальчиков и у девочек. Это нужно, чтобы в компьютере двигать стрелочку.
2: Ну что это такое? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги первого состязания. Вариантов было много. Я предлагаю переслушать фрагмент еще раз, но уже с ответом.
2: Это есть у мальчиков и у девочек. Это нужно, чтобы в компьютере двигать стрелочку. Это мышка.
3: Конечно же, мышка компьютерная. Вот про что сегодня нам пытались рассказать. Есть у нас и победитель сегодня.
1: Радиослушатель, последние цифры 0236.
3: Поздравляем с победой, вам вручаем сегодняшний подарок.
1: А сегодня подарок — это скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375 44 754 8705.

0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@linanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе.
3: Что делать, если дома случился пожар?
1: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
2: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой.
0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает сегодня.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма.

0: организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. Мелида – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану Мелида, и пусть каждый день будет легким.
1: Всем привет! 2 июля на календаре. Встречаем в новом музыкальном часе новый трек группы «Бис». Группа «Реймонд» в этом музыкальном часе. Нюша и Артем Качер врываются в наш музыкальный час. Скоро у нас новости с прогнозом погоды, а также наша рубрика «Женщины Беларуси». Всем хорошего дня! Ты слушаешь

0: FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 4 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лиде в связи с празднованием Дня независимости Беларуси 3 июля вносятся изменения в расписание движения некоторых городских, пригородных и междугородных автомобильных маршрутов в регулярном сообщении. Подробная информация размещена на сайте lidanews.by. Справки по телефону 80-152-71-50-21. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом сообщили в МВД. Зарегистрировано 40 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, оперативники задержали 3 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 17 тысяч рублей. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло почти до 2300. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Число оставшихся без жилья превысило 12 800 человек. Всего различные последствия стихийного бедствия, физические и психологические травмы, а также потери или серьезное повреждение жилья затронули 26 400 человек. Власти Венесуэлы ускорили размещение пострадавших во временных лагерях.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси. 6+.
4: Год белорусской женщины. Образ Анастасии Слуцкой звучит особенно актуально. Ее история – это не только про войну и героизм. Это про ответственность, лидерство, верность и любовь к родной земле. Это про женщину, которая не побоялась взять на себя то, что казалось не по силу даже многим мужчинам. Анастасия Слуцкая – княгиня конца 15-го, первой половины 16 века, которую нередко называют белорусской Жанной д'Арк. Еще при жизни мужа она проявила себя как смелый защитник родной земли. Во время одного из набегов крымских татар Анастасия лично вывела дружину на защиту Слуцка. В начале 16 века, когда Слуцк оказался под угрозой татарского нашествия, судьба города зависела от одного человека. Она встала во главе обороны, и под ее руководством слуцкие воины выдержали тяжелую осаду и отстояли родную землю. Это был подвиг, который навсегда вписал ее имя в летопись Белоруссии.
0: Самые талантливые.
1: Звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

По данным Белгидромеда, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер северно-западный от 4 до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 23 градусов.

0: кафе. Тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 30 июня двое подростков 12 и 13 лет отдали мошенникам крупные родительские накопления. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: Злоумышленники запугали детей уголовной ответственностью и убедили их в необходимости передать семейные сбережения для вымышленного декларирования. В общей сложности несовершеннолетние лишили сумму без малого 20 тысяч рублей в эквиваленте. Похищенные деньги аферисты передавали по цепочке через нескольких курьеров. В конечном итоге пакет с наличностью попал к женщине, которая должна была разменять валюту в банке и перевести средства на указанный счет. Однако в процессе конвертации работники финансового учреждения заподозрили неладное и незамедлительно сообщили о своих подозрениях в милицию. Как раз в это время отец 12-летнего мальчика уже находился в Ленинском РОВД города Гродно, оформляя заявление, а оперативники уголовного розыска отслеживали маршрут движения курьеров. Благодаря бдительности сотрудников банка и быстрым действиям милиции все сбережения были изъяты и возвращены законным владельцам. Примечательно, что отец 12-летнего школьника накануне инцидента заметил подозрительную переписку в телефоне сына и предупредил его об обмане. Однако мошенники вновь связались с подростком и смогли переубедить его, заставив действовать тайно.
4: Санаторий «Радуга» отметил знаменательную дату – 50 лет со дня основания. За эти годы здравница стала одним из самых популярных мест для оздоровления и отдыха. Ежегодно сюда приезжают несколько тысяч жителей Беларуси и гостей из-за рубежа, чтобы получить качественные медицинские услуги. Оказывают их настоящие профессионалы своего дела, которые заботятся о здоровье отдыхающих и делают все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledanews.by. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе. Право на получение матпомощи имеют семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Уровень дохода семьи при этом значения не имеет. Сумма пособия составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Выплаты начнут поступать с 1 августа. Американской альпинистке удалось выжить после падения в горах с 450-метровой высоты. Инцидент произошел в национальном парке в штате Калифорния. 31-летняя женщина в составе группы начинающих альпинистов совершала подъем на гору. В какой-то момент она сорвалась. Из-за сложных погодных условий в месте падения спасательный вертолет не смог приземлиться. За ней вышли отряд рейнджеров, опытный альпинист из ее группы и еще один скалолаз. Пострадавшую обнаружили и доставили в больницу. У нее перелом лодыжки.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Real Plast от них спасает. Компания Real Plast предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Real Plast. Стиль и качество для вас.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
4: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде или Лидскому району. Ждем вас по адресу: Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне официально стал самым кассовым байопиком в истории кино. На счету ленты оказалось 977 миллионов долларов, передают СМИ. Майкл обошел в этом статусе оскароносного «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, у которого 975 миллионов долларов. Совсем скоро Майкл сможет претендовать на 1 миллиард долларов кассовых сборов. Таких успехов не достигал пока ни один из представителей жанра. Режиссером Майкла выступил Антуан Фукуа, а главную роль исполнил племянник певца Джафар Джексон. В настоящее время создатели готовят сиквел байопика.
0: Все кино.
1: Актер Том Харди уладил разногласия с продюсерами сериала «Гангстерленд» и сыграет в продолжении шоу. В мае СМИ передавали, что Харди якобы уволили со съемок из-за его постоянных сценарных правок, опозданий и споров с коллегами по площадке. Позднее инсайдеры опровергли эту информацию и добавили, что для Харди дверь в третий сезон не закрыта. Официально стрим-сервис Paramount Plus, где выходит сериал «Гангстерленд», пока не продлевал шоу на новые серии. Однако с учетом положительного исхода – это лишь вопрос времени. Шоу дебютировало в 2023 году и рассказывало о влиятельной семье лондонских гангстеров. В сериале также снимались Хелен Миррен и Пирс Броснан, а несколько серий поставил Гай Ричи.
0: Все кино.
1: В Санкт-Петербурге начался съемочный процесс фильма «Садко». Фэнтези по мотивам народной былины выйдет в российский прокат 8 марта 2028 года. Роли в картине исполнят Антон Рогачев, Анна Пересильд, Никита Калагривый, Юрий Стоянов и другие. Режиссерский пост занял Иван Оганесов. По сюжету гусляр Садко возвращается в Великий Новгород после странствий и тут же влюбляется в княжну Любаву. Чтобы обойти козни местных бояр и не допустить несчастливого брака Любавы и коварного правителя Дармидонта, Садко заключает сделку с морским царем. Над фильмом работает кинокомпания СТВ во главе с Сергеем Сильяновым. Художницей по костюмам выступила Надежда Васильева.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
0: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем привет! 2 июля на календаре. Встречаем в новом музыкальном часе новый трек «Феникс».
4: Зажечь огни земли, зажечь их по горам.
3: Джонни.
5: Мне не звони, не люблю я давно.
3: Мари Краймбри врывается в наш музыкальный час.
6: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем, смотри.
3: Скоро у нас новости с прогнозом погоды, а также мы поиграем. Не переключайтесь!

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Беларусь и Индонезия заключили договоры на десятки миллионов долларов. Об этом белорусский лидер заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии. Александр Лукашенко поблагодарил за приглашение посетить страну, за радушный прием, оказанный белорусской делегации. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель управлял транспортным средством, не имея права управления. 8 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 6 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 3 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе. 5 водителей нарушили правила остановки и стоянки. 13 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 6 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук. Из общего количества нарушений 3 нарушения было выявлено со стороны водителей мотоцикла. Уязвимые участники также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки 3 пешехода нарушили правила дорожного движения.
2: Сегодня вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем читайте о том, как возводился, открывался, дополнялся и реконструировался курган бессмертия в Лиде. О жизни учителя Павла Гузовского, который отдал школе 40 лет жизни и 3 июля отпразднует 90-летие. А еще в новом выпуске вы найдете стихи лидских авторов из литературного объединения «Суквети». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена в сентябре представить планы по введению возрастных ограничений на использование социальных сетей. Ожидается, что это произойдет во время ежегодного обращения к ЕС в Страсбурге 16 сентября. При этом правовая основа еще не определена.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100. Бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу. Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов и уже 15 минут. Мы продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Vita Свет. Ну и правила, конечно же, я напоминаю. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете правда или ложь то, что я говорю. Ну и на короткий номер 9703 отправляете свой вариант ответа. Вопрос на сегодня звучит так. Правда ли, что Клеопатра имела египетское происхождение?

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос звучал так. Правда или ложь, что Клеопатра имела египетское происхождение? И это, друзья мои, ложь. По крови она была чистокровной македонкой. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 6578. Эти аплодисменты достаются вам. Напоминаю, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Еще раз поздравляем!
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Строительный магазин «Иголенька» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенька, когда стройка в радость. Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры, УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Yep.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По данным Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 4 до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем большущий привет! 2 июля на календаре. Встречаем яркие Tomorrow Together. Полина Гагарина в этом музыкальном часе. Тедди Свимс также ярко врывается в наш музыкальный час. Впереди у нас новости с прогнозом погоды, а еще мы, конечно же, поиграем. Не переключайтесь.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Насыщенная программа ждет личан и гостей города в День независимости Беларуси. Праздничные мероприятия начнутся в 12 часов у кургана Бессмертия. Там состоится митинг с церемонией возложения цветов. Также праздничные локации разместятся на улице митрополита Филарета, на площади у Дворца культуры города Лиды, на площадке и на стоянке вблизи него. Завершатся гулянья в нашем городе республиканской акцией «Споем гимн вместе», красочным фейерверком и мини-дискотекой. Подробная программа праздничных мероприятий размещена на сайте lidanews.by. Несмотря на прошедшие дожди, в Лидском районе сохраняется запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства, которая постоянно обновляется. Такая ситуация складывается почти на всей территории Гродненщины. Вход в лес строго запрещен, даже за грибами и ягодами. В Буцлаве со 2 по 4 июля пройдут торжества в честь иконы Божьей Матери. Об этом сообщили в пресс-службе католического костела в Беларуси. Для участия в торжествах в Буцлав направятся многочисленные паломники из разных уголков страны и не только. На протяжении всего феста у верующих будет возможность почтить чудотворную икону Матери Божьей Буцлавской и помолиться перед ней. Более подробную информацию можно получить на сайте католического костела в Беларуси. Посольство России в Берлине сообщило о краже бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину, установленного в городе Хемере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского посольства. Изящная бронзовая фигура высотой около 180 сантиметров была создана российским скульптором Григорием Потоцким. Монумент был подарен немецкому городу его российским побратимам Щелково и торжественно открыт в сентябре 1994 года. Посольство выразило надежду на задержание злоумышленников и возвращение монумента на прежнее место. А теперь новость для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! Ну а мы продолжаем наше состязание. Сегодня мы будем разыгрывать цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну и правила я, конечно же, напоминаю. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отправляете правильный вариант ответа. Только обязательно прописывайте. И на короткий номер 9703 отправляете свои варианты ответа. На сегодня вопрос звучит так. Какое сухопутное животное может открыть рот максимально широко? Варианты ответа: аллигатор, крокодил, бегемот –

0: Ну что, подводим итоги нашего третьего состязания. Напоминаю, сегодня вопрос: какое сухопутное животное может открыть рот максимально широко? Аллигатор, крокодил или бегемот? И это, конечно же, бегемот. У взрослого самца бегемота челюсти могут раскрываться почти на 180 градусов. При этом высота рта может занимать 1 метр. И сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последние цифры номера 7058. Поздравляем! Напоминаем, что вам достается цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу улица Дзержинского, 73. Поздравляем!
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 4 до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем отличного четверга! Напоминаю, что уже завтра состоится День независимости Республики Беларусь. Поэтому следите за главными событиями на наших интернет-ресурсах. Ну а в этом музыкальном часе «Магнетик». Немецкий диджей Робин Шульц в этом музыкальном часе. Люся Чеботина с новым треком.
4: Его зеленые глаза так меня
3: Впереди мы с вами поиграем и ожидайте свежий выпуск новостей с погодой.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В одном из дворов на улице Мицкевича появилась новая детская игровая площадка. Это подарок для местных ребят и дополнение к благоустройству района. Как пишет пресс-служба райисполкома, инициативу жильцов поддержало руководство предприятия «Лакокраска». Именно благодаря такому сотрудничеству во дворах рождается уют. Жители не останавливаются на достигнутом. Впереди создание полноценного детского городка. Температура июня оказалась выше нормы на 1,8 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 29 июня со среднесуточной температурой воздуха плюс 27,9, что стало новым рекордом. До этого самый теплый день был 23 июня 2021 года, плюс 27,2. Максимальная температура воздуха 29 июня достигала плюс 35,2. Это также новый июньский рекорд. К слову, воздух до плюс 30 и выше прогревался в июне 5 дней. По прогнозам синоптиков Белгидромета, температура воздуха в июле ожидается на 1 градус выше нормы. В Гродненской и Минской областях из-за непогоды произошло падение деревьев, пострадавших нет. Вследствие прохождения 1 июля грозового фронта с порывами ветра до 20 метров в секунду пострадали 6 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях. Были повреждены кровли 8 жилых домов и 2 хозпостроек. Ведутся восстановительные работы. Объединенные Арабские Эмираты запустили пробную эксплуатацию своей первой пассажирской железной дороги Etihad Rail, что ознаменовало старт реализации давно запланированного проекта создания национальной пассажирской железнодорожной сети страны. Первый участок связывает столицу Абу-Даби с восточным эмиратом Фуджейра. Путь занимает около 1 часа 45 минут. Строительство всей линии будет завершено в марте следующего года.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
6: Достоверно. Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем привет! Последнее состязание на этой трудовой неделе стартовало. Сегодня мы разыгрываем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Ну и правила, конечно же, я напоминаю для вас. Значит, вы слушаете фрагменты из фильма, после чего отправляете правильный вариант ответа на название фильма. И на короткий номер 9703 отправляете свой вариант ответа.
2: Знаете, Воробьянинов, вот этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению.
1: Ну что, прослушали? Теперь жду ваши варианты на номер 9703.

0: Ну что, подводим итоги нашего третьего состязания на сегодняшний день и последнего. Напоминаю, вы слушаете фрагменты из фильма, после чего отправляете правильный вариант ответа. Давайте прослушаем еще раз.
1: Знаете, Воробьянинов, вот этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению.
0: Да, это знаменитая советская эксцентричная комедия «12 стульев». И сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номер 5134. Мы вас поздравляем. Напоминаем, что вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастерпол». И поздравляем вас еще раз.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: По данным Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 8 от 1 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 23 градусов.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Отделом содействия занятости 7 июля с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в

0: В режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. Лидский погранотряд напоминает, при посещении пограничной зоны гражданам Беларуси, постоянно проживающим на территории страны иностранцам, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо военный билет, водительское удостоверение или служебное удостоверение. Иностранным гражданам, которые не проживают в Беларуси, нужно иметь паспорт и пропуск, выданный органами погранслужбы. При посещении пограничной полосы и гражданам Беларуси, и всем иностранцам необходимы документ, удостоверяющий личность и пропуск. В преддверии Дня независимости Беларуси помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент. Помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. С 22 июня в Беларуси зарегистрировано 111 обращений за медицинской помощью в связи с тепловой травмой. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация, 63 медицинская помощь оказана амбулаторно. Пиковым днем стали прошедшие сутки. Зарегистрировано 43 обращения, в том числе 15 обращений приходится на южный регион Беларуси, Брестскую область.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375 44 754 8705.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

По данным Белгидромета, завтра ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный 2,8 метра в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 22 градусов. Вечером ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.

йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе работники МЧС спасли обессилевшую от жары собаку. В среду, 1 июля, на линию 101 поступило сообщение о том, что в Березовке в иле пересохшего водоема увязла собака. Она выбилась из сил от жары. Работники МЧС, используя подручные средства, осторожно извлекли животное из ловушки. Расчетно-справочный центр Лидского ЖКХ напоминает жителям региона о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы не попасть в список должников, оплачивать жировку нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Нарушение этого срока автоматически влечет за собой начисление пени, а также другие меры по взысканию просроченной задолженности, предусмотренные законодательством. Две военно-исторические реконструкции пройдут в Гродненской области 3 и 4 июля. 3 июля реконструкция «Героическая оборона Слонима. Июнь 1941-го» пройдет в райцентре на берегу озера Солдатского. В масштабном действии будет участвовать более 300 человек. В Сморгоне реконструкцию «Освобождение Сморгони. Память и слава» приурочат ко дню освобождения города 4 июля. В американском штате Флорида участились случаи нападения аллигаторов на людей. За последнюю неделю зафиксировано сразу 3 инцидента. 2 из них произошли с интервалом в 24 часа. В результате одного из них погибла 31-летняя женщина. Она со своим парнем остановилась искупаться в реке к северу от Орландо, когда ее укусил аллигатор. Ее пытались спасти, но от полученных травм женщина скончалась. Сотрудники комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды поймали вблизи места ЧП 2 аллигаторов, заявив, что любой из них мог совершить нападение.

0: падение.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне официально стал самым кассовым байопиком в истории кино. На счету ленты оказалось 977 миллионов долларов, передают СМИ. Майкл обошел в этом статусе оскароносного «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, у которого 975 миллионов долларов. Совсем скоро Майкл сможет претендовать на 1 миллиард долларов кассовых сборов. Таких успехов не достигал пока ни один из представителей жанра. Режиссером Майкла выступил Антуан Фукуа, а главную роль исполнил племянник певца Джафар Джексон. В настоящее время создатели готовят сиквел байопика.
0: Все кино.
1: Актер Том Харди уладил разногласия с продюсерами сериала «Гангстерленд» и сыграет в продолжении шоу. В мае СМИ передавали, что Харди якобы уволили со съемок из-за его постоянных сценарных правок, опоздания и споров с коллегами по площадке. Позднее инсайдеры опровергли эту информацию и добавили, что для Харди дверь в третий сезон не закрыта. Официально стрим-сервис Paramount+, где выходит сериал «Гангстерленд», пока не продлевал шоу на новые серии. Однако с учетом положительного исхода – это лишь вопрос времени. Шоу дебютировало в 2023 году и рассказывало о влиятельной семье лондонских гангстеров. В сериале также снимались Хелен Миррен и Пирс Броснан, а несколько серий поставил Гай Ричи.
0: Все кино.
1: В Санкт-Петербурге начался съемочный процесс фильма «Садко». Фэнтези по мотивам народной былины выйдет в российский прокат 8 марта 2028 года. Роли в картине исполнят Антон Рогачев, Анна Пересильд, Никита Калагривый, Юрий Стоянов и другие. Режиссерский пост занял Иван Оганесов. По сюжету гусляр Садко возвращается в Великий Новгород после странствий и тут же влюбляется в княжну Любаву. Чтобы обойти козни местных бояр и не допустить несчастливого брака Любавы и коварного правителя Дармидонта, Садко заключает сделку с морским царем. Над фильмом работает кинокомпания СТВ во главе с Сергеем Сильяновым. Художницей по костюмам выступила Надежда Васильева.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05. Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По данным Белгидромета, завтра ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный 2,8 метра в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 22 градусов. Вечером ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

Самое идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-2239. 22. Панорама сделает ваше мероприятие незаконным.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. 14 представителей молодежного актива «Личины», занятые в самых разных сферах, собрались в Лидском замке на приеме от имени председателя райисполкома, посвященного Дню молодежи и студенчества. Молодые люди интересовались, чем гордится район и о чем мечтает его руководитель. Говорили о благоустройстве, семейных ценностях, роли современной молодежи в жизни государства, а также обсудили перспективу различных инициатив и проектов. Александр Версоцкий не только ответил на многочисленные вопросы, но и поделился личным опытом. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 6 июля. С 9 до 16 часов в населенном пункте Огородники по улицам Гагарина-Ленинской, Гончарский сельсовет. В связи с ремонтом линии электроперегрузки.

0: и дачи. Министерством здравоохранения обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в предстоящие выходные и праздничные дни. В День независимости будет задействовано около 250 бригад скорой медицинской помощи и около 100 бригад резерва. Предусмотрен резерв коечного фонда на случай нештатных ситуаций в учреждениях здравоохранения. Во Франции на фоне рекордной жары за две недели с 19 июня утонули более 90 человек. Об этом сообщила министр спорта и молодежи республики Марина Феррари. По ее словам, причиной несчастных случаев стало купание отдыхающих в реках с быстрым течением в попытке спастись от жары. Выяснилось, что некоторые из погибших не обладали навыками плавания.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.

0: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай».
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем замечательной дороги концерн Ford рассказал о необычном эксперименте, проведенном для полевого испытания своей системы безопасности. Испытание провели в лесу неподалеку от ранчо, где живет медведь. Он не считается диким, у него есть хозяин, а сам он воспитан, обучен и даже снимается в кино. Для автомобильных тестов медведю пришлось пройти дополнительные курсы обучения. Предоставленный саму себе, медведь по имени Тек сначала раскачивал тяжелый пикап и царапал его кузов. Потом смог продавить боковое окно, открыть дверь за штатную ручку и в итоге пробрался в салон. Медведи любят разрушать вещи и нравится ломать все подряд, поэтому Тек справился очень хорошо, отметил дрессировщик. В самой компании объяснили необычное испытание тем, что владельцы автомобилей Ford эксплуатируют их не только в городах, но и порой в самых экстремальных условиях. Лабораторные тесты не позволяют получить полноценные данные о проведении электроники в таких ситуациях. Инженер Ford, в то время как медведь изучал пикап, получал уведомления о событиях на свой телефон и мог онлайн наблюдать за Тегом через бортовую видеокамеру. Таким образом, компания наняла медведя для проверки штатной противоугодной системы, которую автомобиль не прошел. В ходе тестов ни одно животное не пострадало. Я желаю от

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375 44 754 8705.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу. Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

По данным Белгидромета, завтра ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный 2,8 метра в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 22 градусов. Вечером ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.

0: Вечер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Насыщенная программа ждет личан и гостей города в День независимости Беларуси. Праздничные мероприятия начнутся в 12 часов у кургана Бессмертия. Там состоится митинг с церемонией возложения цветов. Также праздничные локации разместятся на улице митрополита Филарета, на площади у Дворца культуры города Лиды, на площадке и на стоянке вблизи него. Завершатся гулянья в нашем городе республиканской акцией «Споем гимн вместе», красочным фейерверком и мини-дискотекой. Подробная программа праздничных мероприятий размещена на сайте lidanews.by. Отделом содействия занятости 7 июля с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. 30 июня двое подростков 12 и 13 лет отдали мошенникам крупные родительские накопления. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: Злоумышленники запугали детей уголовной ответственностью и убедили их в необходимости передать семейные сбережения для вымышленного декларирования. В общей сложности несовершеннолетние лишили сумму без малого 20 тысяч рублей в эквиваленте. Похищенные деньги аферисты передавали по цепочке через нескольких курьеров. В конечном итоге пакет с наличностью попал к женщине, которая должна была разменять валюту в банке и перевести средства на указанный счет. Однако в процессе конвертации работники финансового учреждения заподозрили неладное и незамедлительно сообщили о своих подозрениях в милицию. Как раз в это время отец 12-летнего мальчика уже находился в Ленинском РОВД города Гродно, оформляя заявление, а оперативники уголовного розыска отслеживали маршрут движения курьеров. Благодаря бдительности сотрудников банка и быстрым действиям милиции все сбережения были изъяты и возвращены законным владельцам. Примечательно, что отец 12-летнего школьника накануне инцидента заметил подозрительную переписку в телефоне сына и предупредил его об обмане. Однако мошенники вновь связались с подростком и смогли переубедить его, заставив действовать тайно.
1: Лидский погранотряд напоминает, при посещении пограничной зоны гражданам Беларуси, постоянно проживающим на территории страны иностранцам, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, либо военный билет, водительское удостоверение или служебное удостоверение. Иностранным гражданам, которые не проживают в Беларуси, нужно иметь паспорт и пропуск, выданный.

0: органами погранслужбы. При посещении пограничной полосы и гражданам Беларуси, и всем иностранцам необходимы документ, удостоверяющий личность и пропуск.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-800-1-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
4: Авто выбирай на Бутик Автобай.
5: Авто продавай на Бутик Автобай.
4: Авто меняй на Бутик Автобай.
5: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 FM. Лидер ФМ. 6+.
1: Отличного всем вечера. 5 африканских серых попугаев по кличкам Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси были разделены после того, как начали выкрикивать ругательство посетителям и дружно смеяться. Птиц привезли в один из парков, поместили вместе на карантин, и за это время они так сдружились и научили друг друга ненормативной лексике, что стали ее активно использовать, таким образом весело развлекаться. По словам руководства парка, чем больше сотрудники и гости смеялись над их выходками, тем чаще попугаи повторяли ругательство и сами заходились от смеха. Позже птиц смешали с более воспитанными попугаями в надежде, что их словарный запас станет менее творческим. Но и тех попугаев они научили ругательствам. Сотрудники рассказали, что попугаи могли неожиданно выкрикнуть ругательство посетителю, после чего вся компания заражалась громким смехом. Отучились ли они от этой ненормативной лексики, неизвестно, но людей явно повеселили. Я желаю хорошего вечера!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
4: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер-Пол». Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер-Пол» с заботой о вашем времени. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в ПМ-хаус вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
6: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По данным Белгидромета, завтра ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный 2,8 метра в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 22 градусов. Вечером ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 4 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лидском районе работники МЧС спасли обессилевшую от жары собаку. В среду, 1 июля, на линию 101 поступило сообщение о том, что в Березовке в иле пересохшего водоема увязла собака. Она выбилась из сил от жары. Работники МЧС, используя подручные средства, осторожно извлекли из животное из ловушки. Расчетно-справочный центр Лидского ЖКХ напоминает жителям региона о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы не попасть в список должников, оплачивать жировку нужно не позднее 25 числа месяца следующего за расчетным. Нарушение этого срока автоматически влечет за собой начисление пени, а также другие меры по взысканию просроченной задолженности, предусмотренные законодательством. В Лиде в связи с празднованием Дня независимости Беларуси 3 июля вносятся изменения.

0: в расписание движения некоторых городских, пригородных и междугородных автомобильных маршрутов в регулярном сообщении. Подробная информация размещена на сайте lidanews.by. Справки по телефону 80-152-71-50-21.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Достоверно. Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Год белорусской женщины. Образ Анастасии Слуцкой звучит особенно актуально. Ее история – это не только про войну и героизм. Это про ответственность, лидерство, верность и любовь к родной земле. Это про женщину, которая не побоялась взять на себя то, что казалось не под силу даже многим мужчинам. Анастасия Слуцкая – княгиня конца 15-го, первой половины 16 века, которую нередко называют белорусской Жанной д'Арк. Еще при жизни мужа она проявила себя как смелый защитник родной земли. Во время одного из набегов крымских татар Анастасия лично вывела дружину на защиту Слуцка. В начале 16 века, когда Слуцк оказался под угрозой татарского нашествия, судьба города зависела от одного человека. Она встала во главе обороны, и под ее руководством слуцкие воины выдержали тяжелую осаду и отстояли родную землю. Это был подвиг, который навсегда вписал ее имя в летопись Белоруссии.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
5: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: По данным Белгидромета, завтра ожидаются кратковременные осадки. Ветер юго-западный 2,8 метра в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 22 градусов. Вечером ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.
1: Ты слушаешь Лидер
2: FM. Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 14 представителей молодежного актива «Личины», занятые в самых разных сферах, собрались в Лидском замке на приеме от имени председателя райисполкома, посвященного Дню молодежи и студенчества. Молодые люди интересовались, чем гордится район и о чем мечтает его руководитель. Говорили о благоустройстве, семейных ценностях, роли современной молодежи в жизни государства, а также обсудили перспективу различных инициатив и проектов. Александр Версоцкий не только ответил на многочисленные вопросы, но и поделился личным опытом. В одном из дворов на улице Мицкевича появилась новая детская игровая площадка. Это подарок для местных ребят и дополнение к благоустройству района. Как пишет пресс-служба райисполкома, инициативу жильцов поддержало руководство предприятия «Лакокраска». Именно благодаря такому сотрудничеству во дворах рождается уют. Жители не останавливаются на достигнутом. Впереди создание полноценного детского городка. Температура июня оказалась выше нормы на 1,8 градуса. Самый теплый день в Лиде выдался 29 июня со среднесуточной температурой воздуха плюс 27,9, что стало новым рекордом. До этого самый теплый день был 23 июня 2021 года, плюс 27,2. Максимальная температура воздуха 29 июня достигала плюс 35,2. Это также новый июньский рекорд. К слову, воздух до плюс 30 и выше прогревался в июне 5 дней. По прогнозам синоптиков Белгидромета, температура воздуха в июле ожидается на 1 градус выше нормы. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель управлял транспортным средством, не имея права управления, 8 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 6 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 3 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе, 5 водителей нарушили правила остановки и стоянки, 13 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 6 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук. Из общего количества нарушений 3 нарушения было выявлено со стороны водителей мотоцикла. Уязвимые участники также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки 3 пешехода нарушили правила дорожного движения.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.